0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник». Shine bright like a diamond.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Украинские беспилотники вновь атаковали склад Wildberries, на этот раз в Пензенской области. По предварительным данным, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников были эвакуированы, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. На место ЧП прибыли скорая помощь, пожарные расчеты, силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. Пожарные тушат возгорание на территории склада. Атаки на логистические центры Wildberries, напомню, начали.

0: начались 18 июля. Украинские дроны наносили удары по складам компаний в подмосковной Электростали, в Котовске, в Тамбовской области, в Краснодаре, в Ставропольском, Невинномысске и Симферополе. В Волгоградской области ночью вновь объявили угрозу от беспилотников. О возможном налете дронов жители региона стали предупреждать в первом часу ночи. Ради собственной безопасности горожан попросили следовать простым инструкциям. Не подходить к окнам, по возможности оставаться в глухих комнатах, не пользоваться лифтом, с осторожностью выходить на улицу. Несмотря на действующий режим беспилотной опасности, аэропорт Волгограда работает в штатном режиме, отмечает Высота 102. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области. Он вводится, когда имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Над регионом нависли одновременно 4 погодные угрозы. Так, до 15.00 30 июля объявлена чрезвычайная пожароопасность. С полудня 30 июля до 6 вечера 31 числа синоптики обещают штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. С 8 утра 31 июля прогнозируются грозы. До 31 июля в Паласовке формируется суховей, пишут городские вести. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствует требованиям более 94% маршрутов, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. Второе место в рейтинге занял Севастополь с показателем 90% хороших дорог. На третьем месте Курская область, 89,5%. Далее в списке Мариэл и Брянская область. Во вторую пятерку регионов с лучшими дорогами вошли Саратовская область, Мурманская, Калининградская, Удмуртия и Хакасия. В них соответствует требованиям от 86% до 88% дорог. В целом по стране в порядке 75% дорог федерального и регионального значения. Маколей Калкин вернется к роли Кевина МакАлистера в новой части культовой франшизы «Один дома». Актер уже провел переговоры об этом с руководством Disney, сообщает издание TMZ. По данным источника, студия в восторге от идеи актера и теперь рассматривает его участие как главный фактор привлечения зрителей к проекту. Подробности встречи Калкина с представителями Disney и подробности сюжета нового фильма не разглашаются. Напомню, героя фильма «Один дома» Маколей Калкин сыграл в возрасте 9 лет. Сейчас ему 45. Официальный курс Центробанка на четверг: доллар 79.36, евро 90.21.
1: И погода на радио «Спутник». Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде без осадков, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, ваши желания могут натолкнуться на границы и желания других людей. Успех будет зависеть от вашей способности сотрудничать. Тельцы, ваши возможности будут ограничены семейными планами и обязательствами. Отстраивайтесь. Близнецы, день подводных камней. Могут обнаружиться ошибки в документах или планировании, которые не позволят сделать то, что вы хотите. Раки, потребуют внимания материальные дела. Вам придется на время приостановить рабочую деятельность и личные проекты. Львы, следите за происходящим, даже если вы погружены в собственные дела. События вокруг могут дать хорошие подсказки относительно будущего. Девы, события дня могут дать пищу для раздумий или открыть какой-то вопрос на несколько месяцев вперед. День может получиться интересным. Весы, ваши тайные замыслы или планы могут получить одобрение мироздания и стать видимыми для всех. Это день проявленной воли. Скорпионы, воздержитесь от важных переговоров. День не вполне гармоничный для вас. Эмоции могут спровоцировать импульсивные действия. Стрельцы, день партнерства в высшем проявлении. Откажитесь от своих амбиций и планов ради отношений. Это воздастся. Козероги, действуйте в своих интересах. Вам нужно полностью закрыть свои насущные потребности. Водолеи, у вас может появиться источник моральной или материальной поддержки. Ответьте этому человеку благодарностью, ему будет приятно. Рыбы, придется искать финансовые компромиссы. Будьте аккуратны в принятии долгосрочных денежных решений.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Комитет ЮНЕСКО расширил список всемирного наследия, включив в него 25 новых объектов. В этом году эксперты сделали акцент на архитектуре 20 века, которая долгое время оставалась недооцененной. Официальный статус памятника мирового значения получила модернистская застройка Ташкента. Это ансамбль из 10 комплексов, построенных в период реконструкции после землетрясения 1966 года. Международные эксперты признали уникальность эксперимента советских архитекторов, которые смогли объединить бетонные конструкции с традиционными элементами, учитывая климатические и сейсмические условия. Также в список вошел финский комплекс Aalto Works. Это 13 промышленных и жилых зданий, которые выражают человекоцентричный подход финских архитекторов. В категории мемориальных ландшафтов статус получили пляжи Нормандии, где в 1944-м происходила высадка союзных войск. На территории комплекса сохранились казематы, артиллерийские батареи, посты управления огнем, а также следы сражений. Теперь эти точки на карте защищены международным правом от любой хаотичной застройки и разрушения. В следующий раз расскажу еще о нескольких новых объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. При атаке на склад Wildberries в Пензенской области пострадал человек. Возник пожар, его тушат. С территории логистического центра эвакуированы около 200 человек, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. В Волгоградской области ночью вновь объявили угрозу от беспилотников. О возможном налете дронов жители региона стали предупреждать в первом часу ночи. Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме, отмечает Высота 102. С площади павших борцов в Волгограде убрали постамент памятника Невскому. Его снова соберут в новом месте у кафедрального собора. На площади павших борцов продолжается реконструкция. Все работы обещают завершить в текущем году. Режиссер Сарик Андреасян завершил съемки «Войны и мира». Картина выйдет на большие экраны 18 февраля будущего года. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале братьев Андреасянов, пишет газета.ру. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
2: А они крыши чинят?
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июля – Международный день дружбы. Праздник учрежден Генассамблеей ООН в 2011 году. У друзей схожие ДНК. Это доказали ученые Джеймс Фаулер из Калифорнийского университета и Николас Кристакис из Йельского. Они провели геномный анализ почти 2000 человек, и уровень генетического сходства друзей оказался в среднем, как у пятиюродных братьев или прапрадедушек. История известна удивительной случай дружбы. Так, на Олимпиаде 1936 года японцы Сюхэй Нисида и Суэо Оэ взяли одинаковую высоту в прыжках шестом, но одному присудили серебро, а другому бронзу. Вернувшись домой, друзья распилили медали и сплавили две новые, серебряно-бронзовые. В 2015-16 годах на весь мир прогремела история из приморского сафари-парка, где тигр Амур подружился со своей добычей, козлом Тимуром. Посмотреть на парочку с съезжались тысячи людей, о них делали репортажи мировые СМИ. Звери прожили вместе 72 дня, а потом активный молодой козел стал раздражать тигра, и друзей расселили. Но их история показала, что дружба способна побороть даже законы природы.
4: Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте билеты на аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Еще впереди на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
3: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Посольство России прокомментировало введение Черногории виз для россиян. В первую очередь это решение уменьшит число туристов и ударит по полезным для страны проектам, отметили в диппредставительстве. Кроме того, мера вряд ли найдет понимание и поддержку у ряда бизнесов Черногории, которые стремятся развивать сотрудничество с Россией. МИД Черногории в начале этой недели сообщил, что гражданам России, Белоруссии, а также Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в республику с 1 ноября потребуется виза. Арбитражный суд Волгоградской области приостановил работу из-за переезда в новое здание. Заседания не будут проводиться с 29 июля по 11 августа. Об этом пишет «Высота 102» со ссылкой на инстанции. Работа арбитража возобновится через 2 недели, уже по новому адресу в Ворошиловском районе. Также в связи со сменой адреса в течение 2 недель приостанавливается нарочный прием документов, выдача дел на ознакомление, документов на руки и прием граждан, сообщается на сайте суда. Возобновит работу Волгоградский арбитраж с 12 августа. На проезжей части Аллеи Героев в центре Волгограда начали перекладывать асфальт. Укладка первого слоя уже завершилась. Сейчас дорожники заменяют крышки люков. Как пишет портал V1, со стороны проспекта Ленина въезд на Аллею Героев перекрыт барьерами. На них установлены знаки, которые и предупреждают автомобилистов о дорожных работах. Со стороны площади Павших Борцов въезд на Аллею Героев перекопан. Как долго продолжатся работы по асфальту, не уточняется. Предприниматели из Казахстана подсчитали убытки из-за атак беспилотников на инфраструктуру Wildberries в России. Селлеры назвали предварительную сумму в 1 миллиард тенге. Предпринимательское сообщество рассчитывает на создание межгосударственной рабочей группы, которая будет контролировать ситуацию и помогать бизнесменам из Казахстана в получении компенсации по аналогии с российскими селлерами, пишет Интерфакс. Певица и актриса Ариана Гранде судится с хакерами из-за кражи музыки и видео. Причиной иска стали доступ к фото, видео и музыке, которые не были официально выпущены. В документе сказано, что в 2023 году хакеры взломали компьютеры нескольких фотографов и продюсеров, с которыми она работала. Украдены 45 еще не выпущенных песен. Адвокаты певицы сообщили, что она начала процесс, чтобы выяснить личность хакеров. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный

0: Ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня четверг, последний день июля, 30 число на календаре. К музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. Микс. Место встречи друзей.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами Радио Спутник, и я напомню, на этой неделе самые внимательные из вас могут выиграть классный приз, и уже есть телефонный звонок. Радио Спутник, алло.
1: Да, доброе утро.
0: Здравствуй, да.
1: Вы ошиблись, сегодня не последний день июля.
0: Все-таки 31, по-моему, день, да?
1: Да.
0: То есть завтра, да, последний день июля, да. Получается, совершенно верно. Как зовут вас?
1: Меня зовут Владимир.
0: Владимир, очень приятно. Ну что ж, Владимир, я поздравляю вас. Именно вы сегодня самым внимательным оказались, поэтому дарю вам пару билетов на аттракцион «Прыгающая машина» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Мои поздравления.
1: Спасибо огромное.
0: И немного рекламной информации. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавились сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для слушателей «Радио Спутник» действует промокод «Спутник10» на скидку 10% на все аттракционы парка. Завтра с 8 до 9 будем снова проверять вашу внимательность, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: В этом году ЮНЕСКО заметно расширило географию всемирного наследия за счет Азии. Так, в перечень внесен древний комплекс Сарнатх в Индии. Именно здесь, по преданию, 2500 лет назад Будда произнес свою самую первую проповедь. Международную защиту получила и легендарная горная крепость Аламут в Иране. В 11 веке эта неприступная цитадель была столицей тайного ордена исмаилитов. Особый статус присвоили огромным подземным гробницам сюннузской знати в Монголии, которые перевернули представление ученых об инженерии древних кочевников. А по соседству, в Казахстане, отмечены уникальные скальные мечети полуострова Мангистау, подземные суфийские храмы, высеченные внутри белоснежных известняковых каньонов. Также под охрану взяты старинный центр производства фарфора в китайском Дзиндайджэне и золотая пагода Вад Пхрамахатхат в Таиланде. Восток по-прежнему умеет удивлять и хранить секреты вдали от шумных мегаполисов.
2: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это заявлено по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Напомню, проблемы с автотопливом потребовали вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки, пишет «Москва-24». Помощник прокурора Жирновского района Волгоградской области задержан за изнасилование несовершеннолетних девушек. Как сообщили в СК РФ, уголовное дело завели по нескольким статьям. Причастность к совершенным преступлениям подтверждается комплексом собранных доказательств, сообщили в СК, пишет Высота 102. В Волгограде мэрия ищет подрядчика, который отремонтирует мост через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе. Начальная цена контракта более 735 миллионов рублей. Заявки принимаются до 14 августа. Пишет «Комсомольская правда». Макалей Калкин вернется к роли Кевина МакАлистера в новой части культовой франшизы «Один дома». Актер уже провел переговоры об этом с руководством Disney, сообщает TMZ. Напомню, герой фильма «Один дома» Калкин сыграл в возрасте 9 лет, сейчас актеру 45. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде без осадков, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июля 1933 года родился французский композитор Поль де Синевиль. Его мелодии прославили знаменитого музыканта Ричарда Клейдермана, а ключевым хитом в их тандеме стала «Баллада для Аделины». Поль де Синевиль был журналистом в газете и телепродюсером, а первую песню написал в 1962-м. По слухам, он не знал нот и не умел играть на инструменте, а свои мелодии напевал на магнитофон. Потом приглашал музыкантов, и те превращали напевы в готовые аранжировки. В 68-м де Синевиль познакомился с певцом и композитором Оливье Туссеном. Они стали сочинять вместе и очень плодотворно. Их песни пели звезды французской эстрады, в том числе Мирей Матье и Далида. Существует путаница с авторством. Мелодию Поля де Синевиля «Брак по любви» часто приписывают Фредерику Шопену, а «Балладу для Аделины» Ричарду Клейдерману.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это следует из сообщения правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Кроме того, в Минсельхозе указали на то, что стабилизировалась ситуация со снабжением топливом предприятий АПК. Минэнерго на совещании представила доклад о балансе спроса и предложения нефтепродуктов. Напомню, проблемы с автотопливом, начавшиеся в мае, потребовали вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки, пишет «Москва-24». Блогер Святослав Коваленко после начала проверки СКР инцидента на Мамаевом кургане с 5000-ной купюрой оставил в своих соцсетях короткое послание. Он заявил о своей ошибке и готовности нести наказание, пишет блокнот Волгограда. Напомню, блогер с полумиллионной аудиторией попал в поле зрения силовиков после того, как 27 июля утопил 5000-ную купюру в озере Слез на Мамаевом кургане в Волгограде и снимал со стороны реакцию прохожих. Некоторые пытались достать деньги, что, видимо, блогер счел забавным. Ролик вызвал возмущение волгоградцев. Следственный комитет начал проверку по статье о реабилитации нацизма. Коваленко грозит до 5 лет лишения свободы. В Волгограде мэрия ищет подрядчика, который отремонтирует мост через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе. Начальная цена контракта более 735 миллионов рублей. Деньги выделят из бюджета Волгограда. Ремонтировать объект будут в несколько этапов до ноября 2028-го. Заявки принимают до 14 августа. Рабочие должны будут остановить процесс разрушения бетона, коррозию арматур моста, обеспечить безопасность дорожного движения. Предстоит заменить трамвайные пути и мостовое полотно, парапет, ограждение, фонари, а также контактную сеть, навигационное оборудование, пишет «Комсомольская правда». В России необходимо отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он заявил, что совершенно прав глава Минздрава Михаил Мурашко, эту норму надо убрать. Онищенко указал на то, что врач за смену принимает примерно 25 пациентов, некоторым нужно меньше минуты, кто-то приходит с серьезными проблемами. Иногда для постановки точного диагноза нужна консультация с другим специалистом. Ранее Михаил Мурашко назвал бессмысленным норматив 15 минут на прием и пояснил, что эта цифра считается усредненной, пишет РИА Новости. Российские дети стали быстрее взрослеть. Об этом заявила семейный психолог Юлия Аникина. Если 10-15 лет назад возраст начала пубертата был 12-13 лет, теперь это 8-10 лет. Современные дети имеют свободный доступ к взрослой цифровой среде и стали раньше вовлекаться в сексуальные отношения и денежные заработки, чтобы почувствовать себя взрослым, подтвердить свою ценность. Чтобы дети дольше оставались детьми, специалист советует родителям делать упор на усидчивость и эмоциональную грамотность ребенка, обеспечить ему занятия в офлайн-среде. С ранних лет детей не стоит вовлекать в жизненные трудности и агрессивную финансовую среду, отмечает специалист.

0: Лист пишет, телеграм-канал «База». Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
1: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Флипов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку под названием «Мир пауков». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Больше половины родителей периодически делают это, когда их дети спят. Как вы думаете, что же совершают родители тайком от детей? Больше половины родителей периодически делают это, когда их дети спят. Как вы думаете, что же совершают родители тайком от детей? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анна Романова и на сегодня.

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе утро всем. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Больше половины родителей периодически делают это, когда их дети спят. Как вы думаете, что же совершают родители тайком от детей? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, ваши желания могут натолкнуться на границы и желания других людей. Успех будет зависеть от вашей способности сотрудничать. Тельцы, ваши возможности будут ограничены семейными планами и обязательствами. Подстраивайтесь. Близнецы, день подводных камней. Могут обнаружиться ошибки в документах или планировании, которые не позволят сделать то, что вы хотите. Раки, потребуют внимания материальные дела. Вам придется на время приостановить рабочую деятельность и личные проекты. Львы, следите за происходящим, даже если вы погружены в собственные дела. События вокруг могут дать хорошие подсказки относительно будущего. Девы, события дня могут дать пищу для раздумий или открыть какой-то вопрос на несколько месяцев вперед. День может получиться интересным. Весы, ваши тайные замыслы или планы могут получить одобрение мироздания и стать видимыми для всех. Это день проявленной воли. Скорпионы, воздержитесь от важных переговоров. День не вполне гармоничный для вас. Эмоции могут спровоцировать импульсивные действия. Стрельцы, день партнерства в высшем проявлении. Откажитесь от своих амбиций и планов ради отношений. Это воздастся. Козероги, действуйте в своих интересах. Вам нужно полностью закрыть свои насущные потребности. Водолеи, у вас может появиться источник моральной или материальной поддержки. Ответьте этому человеку благодарностью, ему будет приятно. Рыбы, придется искать финансовые компромиссы. Будьте аккуратны в принятии долгосрочных денежных решений.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Комитет ЮНЕСКО расширил список всемирного наследия, включив в него 25 новых объектов. В этом году эксперты сделали акцент на архитектуре 20 века, которая долгое время оставалась недооцененной. Официальный статус памятника мирового значения получила модернистская застройка Ташкента. Это ансамбль из 10 комплексов, построенных в период реконструкции после землетрясения 1966 года. Международные эксперты признали уникальность эксперимента советских архитекторов, которые смогли объединить бетонные конструкции с традиционными элементами, учитывая климатические и сейсмические условия. Также в список вошел финский комплекс Aalto Works. Это 13 промышленных и жилых зданий, которые выражают человекоцентричный подход финских архитекторов. В категории мемориальных ландшафтов статус получили пляжи Нормандии, где в 1944-м происходила высадка союзных войск. На территории комплекса сохранились казематы, артиллерийские батареи, посты управления огнем, а также следы сражений. Теперь эти точки на карте защищены международным правом от любой хаотичной застройки и разрушения. В следующий раз расскажу еще о нескольких новых объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Больше половины родителей периодически делают это, когда их дети спят. Как вы думаете, что же совершают родители тайком от детей? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте.
0: Да, слушаю ваш ответ.
1: Мой ответ, так у меня трое детей, обычно, когда дети ложатся спать, мы с супругой кушаем, чтобы сигареты или чипсы, что-нибудь такое.
0: Ага, ну, сладости, например, да, вот, что-то такое. А как зовут вас?
1: Мороженое, там, чипсы. Ага. Меня зовут Асин.
0: Асин, очень приятно. Асин, но насколько вообще успешно получается это делать втайне от детей? Вот ни разу не были застуканы за этим преступлением?
1: Но у нас трое детей, старшие 11, среднему 9 и младшему 5. То есть они уже повзрослели, старшие уже пару раз нас ловили там, мороженым на кровати с ведром мороженого и ложкой в руках.
0: Все-таки ловили, все понятно. Ну что ж, Асин, я поздравляю вас, конечно же, абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, ну, едят какие-то вкусняшки, сладости, вот о чем мы сегодня говорили. Ну что ж, дарю вам замечательный подарок, это билеты на выставку под названием «Мир пауков».
1: Спасибо большое, а я Афин из Дзержинского района отгадал невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Внимание у волгоградцев и гостей города. Выставка пауков ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. ТРК 7 звезд без возрастных ограничений. Спонсор игры ИП Шанаян Базген Татосович. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Средства ПВО России за ночь уничтожили над 7 регионами страны 258 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Дроны были сбиты в том числе в глубине страны, над Воронежской, Волгоградской областями, Пензенской, Ростовской, Тамбовской и другими. Между тем, в Волгоградской области режим опасности от беспилотников действовал более 7 часов. При этом волгоградский аэропорт ночью работал в привычном режиме, но утром в авиагавани задержались 5 рейсов, пишет «Высота 102». Резкий спад жары обещают синоптики Волгоградской области сегодня, 30 июля. Температура днем местами упадет до плюс 24. Также в регионе ожидаются дожди и грозы, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на волгоградский гидромет. Южнокорейская поп-группа BTS отказалась от участия в Грэмми 2027. Заявление участники коллектива опубликовали в известной сети. Они объяснили причину решения введением новой азиатской категории. Фанаты группы усмотрели в этом намек на расизм, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: Привет.
1: Радио «Спутник».
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июля – Международный день дружбы. Праздник учрежден Генассамблеей ООН в 2011 году. У друзей схожие ДНК. Это доказали ученые Джеймс Фаулер из Калифорнийского университета и Николас Кристакис из Ельского. Они провели геномный анализ почти 2000 человек, и уровень генетического сходства друзей оказался в среднем, как у пятиюродных братьев или прапрадедушек. История известна удивительной случай дружбы. Так, на Олимпиаде 1936 года японцы Сюхэй Нисида и Суэо Оэ взяли одинаковую высоту в прыжках шестом, но одному присудили серебро, а другому бронзу. Вернувшись домой, друзья распилили медали и сплавили две новые, серебряно-бронзовые. В 2015-16 годах на весь мир прогремела история из приморского сафари-парка, где тигр Амур подружился со своей добычей, козлом Тимуром. Посмотреть на парочку съезжались тысячи людей, о них делали репортажи мировые СМИ. Звери прожили вместе 72 дня, а потом активный молодой козел стал раздражать тигра, и друзей расселили. Но их история показала, что дружба способна побороть даже законы природы.
4: Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
2: Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
2: А они крыши чинят?
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Стало известно о пострадавших в результате атаки дронов на Кубань. После падения обломков беспилотников на предприятии в поселке Волна Темрюкского района пострадали 4 человека, трое из них госпитализированы, сообщила пресс-служба оперативного штаба региона. Также на предприятии произошел пожар, его ликвидируют. Ранее сообщалось об атаке дронов в ВСУ на склад Wildberries в Пензенской области. По предварительным данным, там пострадал один человек, порядка 200 сотрудников были эвакуированы. На месте также тушит пожар. Минобороны России сегодня отчиталось о том, что за ночь силы ПВО сбили 258 дронов над 7 регионами страны. Управляющая компания в Волгограде осушила подвалы в пятиэтажке на юге города после обращения в прокуратуру, а также после назначения крупного штрафа. Директор УК привлечен к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Проверка показала, что в апреле-мае ООО УК «Новый дом» не занималась уборкой придомовой территории дома на улице Танеева, 6. При этом плата за якобы оказанные услуги жильцам начислялась, сообщили в облпрокуратуре. Правонарушителю назначен штраф 125 тысяч рублей. После этого коммунальщики привели дом в порядок, в частности, откачали воду из подвалов, провели дезинсекцию, отремонтировали лестницы, отштукатурили и покрасили стены подъездов. Резкий спад жары обещают синоптики в Волгоградской области сегодня, 30 июля. Температура местами упадет до плюс 24 градусов днем. Также в регионе ожидаются дожди и грозы, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на Волгоградский гидромет. В самом Волгограде ожидается погода без существенных осадков, но будет облачно. Порывы ветра по области будут достигать 15-20 метров в секунду. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. В волгоградском зооцентре «Дина» опубликовали видео с новым питомцем, маленьким волчонком. Житель Суровикина увидел в лесу одинокого новорожденного слепого волчонка, забрал домой. Он опасался, что тот погибнет. Мужчина выкормил детеныша, когда тот немного подрос, передал его в волгоградский зооцентр. Рассказали порталу «Высота 102» зоозащитники. Специалисты отмечают, что зверь, соприкоснувшийся с человеком, не сможет выжить в дикой природе. В организации напомнили о том, что серый волк включен в перечень животных, запрещенных к содержанию. Известная южнокорейская поп-группа BTS отказалась от участия в Грэмми 2027. В своем заявлении в известной сети музыканты назвали причиной решения введения на премии новой азиатской категории. Фанаты группы усмотрели в этом намек на расизм, пишет Лента.ру. «Мы решили не выдвигать нашу кандидатуру на премию в этом году. Надеемся, что нашу музыку услышат и полюбят такой, какая она есть. Они будут разделять по регионам или языкам», говорится в заявлении артистов. Ранее Национальная академия искусства и науки звукозаписи представила новую категорию «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки для поп-исполнителей». Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде без осадков, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Пока автоконцерны инвестируют в электрический транспорт, дилеры по всему миру пытаются этот процесс притормозить. Причина сугубо экономическая. Электромобили требуют гораздо меньше техобслуживания, лишая автоцентры их основного источника дохода. По данным британских отраслевых экспертов, маржа автосалонов от прямой продажи машин минимальна. Основную прибыль генерирует послепродажный сервис до 44% чистой прибыли, а наценка на работы ПТО превышает 70%. В электрокарах объем сервисных работ кардинально ниже. Там нет моторного масла, сложной многоступенчатой трансмиссии, а тормозные колодки служат в 3 раза дольше. Для России это тоже становится актуальным, ведь доля электромобилей и гибридов на нашем рынке стремительно растет. Чтобы компенсировать потери, автоцентры вынуждены активнее зарабатывать на сопутствующих услугах. Эксперты ожидают появления в регламентах ТО необязательных процедур, от частой проверки охлаждающей жидкости батареи до платной диагностики софта. В Британии уже шутят, что скоро дилеры начнут брать деньги за перезагрузку компьютера и удаление лишних файлов из корзины. Так что экономия на топливе обернется необходимостью детально изучать заказ снаряды на сервисе.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В этом году ЮНЕСКО заметно расширило географию всемирного наследия за счет Азии. Так, в перечень внесен древний комплекс Сарнатх в Индии. Именно здесь, по преданию, 2500 лет назад Будда произнес свою самую первую проповедь. Международную защиту получила и легендарная горная крепость Аламут в Иране. В XI веке эта неприступная цитадель была столицей тайного ордена исмаилитов. Особый статус присвоили огромным подземным гробницам сюннузской знати в Монголии, которые перевернули представление ученых об инженерии древних кочевников. А по соседству, в Казахстане, отмечены уникальные скальные мечети полуострова Мангистау. Подземные суфийские храмы, высеченные внутри белоснежных известняковых каньонов. Также под охрану взяты старинный центр производства фарфора в китайском Дзиндайджэне и золотая пагода Вад Пхрамахатхат в Таиланде. Восток по-прежнему умеет удивлять и хранить секреты вдали от шумных мегаполисов.
4: Реклама. Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это заявлено по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Напомню, проблемы с автотопливом потребовали вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки, пишет Москва-24. Управляющая компания осушила подвал в пятиэтажке на юге Волгограда после обращения в прокуратуру и назначения крупного штрафа, пишет «Высота 102». Директор управляющей компании привлечен к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Идет речь о территории дома на улице Танеева, 6. Самые лучшие дороги в России, в Ивановской области. В регионе соответствует требованиям более 94% трасс, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. В целом по стране в порядке 75% дорог федерального и регионального значения. С площади павших борцов в Волгограде убрали постамент памятника Невскому. Его снова соберут в новом месте у Кафедрального собора. На площади павших борцов продолжается реконструкция. Все работы обещают завершить в текущем году. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июля 1933 года родился французский композитор Поль де Синевиль. Его мелодии прославили знаменитого музыканта Ричарда Клейдермана, а ключевым хитом в их тандеме стала «Баллада для Аделины». Поль де Синевиль был журналистом в газете и телепродюсером, а первую песню написал в 1962-м. По слухам, он не знал ноты и не умел играть на инструменте, а свои мелодии напевал на магнитофон. Потом приглашал музыкантов, и те превращали напевы в готовые аранжировки. В 68-м де Синевиль познакомился с певцом и композитором Оливье Туссеном. Они стали сочинять вместе и очень плодотворно. Их песни пели звезды французской эстрады, в том числе Мирей Матье и Далида. Существует путаница с авторством. Мелодию Поля де Синевиля «Брак по любви» часто приписывают Фредерику Шопену, а «Балладу для Аделины» Ричарду Клейдерману.
4: Радио «Спутник».

вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: сотрудник центра Лариса Карпенко на конференции инженерной биологии и биофармацевтика. Сейчас ученые изучают способность препаратов вызывать иммунный ответ на лабораторных животных, пишет агентство ТАСС. Ранее сообщалось о том, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась вдвое с 2016 года и теперь на историческом минимуме. В стране живет примерно 931 тысяча ВИЧ-инфицированных. На фоне этих данных вице-премьер Татьяна Голикова заявила о снижении в России смертности от ВИЧ, а также от онкологии и туберкулеза, пишет газета.ру. Цены на автотопливо в Волгоградской области за неделю менялись разнонаправленно. 98-й бензин подорожал на 2 рубля, его трудно найти, а вот два вида топлива даже подешевели. АИ-92 стал стоить меньше на 26 копеек, АИ-95 на 33. Дизель стал стоить на 53 копейки больше, таковы данные Росстата. Итак, АИ-92 стоит в Волгоградской области в среднем 66,88 за литр, 95-й 74,52, АИ-98 96,19, дистопливо 78 рублей 3 копейки в среднем. Самый дорогой бензин в стране сейчас в Крыму. 92-й там стоит 193 рубля за литр, отмечает «Комсомольская правда». В Волгоградской области уже собрали с полей 4 миллиона тонн зерна. Обработано 63% уборочной площади, сообщает облкомсельхоз. Таким образом, в регионе уже преодолен экватор уборки. Лидерами уборочной кампании стали хлеборубы из Октябрьского района, а также Чернышковского и Клецкого. Ранее с сельхозпроизводителями встретился губернатор Андрей Бочаров. Он отметил, что все аграрии обеспечены техникой и топливом. Также волгоградские сельхозпроизводители получают государственную поддержку, пишет «Комсомоль». Комсомольская правда. Предоставлять бесплатное горячее питание всем школьникам с 1 по 11 классы предлагают в Госдуме. В школах регулярно возникают скандалы, когда одних детей за деньги кормят нормально, других сажают за отдельные столы для льготников со скудными обедами, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что в 2020 году Госдума утвердила норму о горячем питании только для начальной школы, но необходимо распространять эту норму на всех учащихся. Это вопрос и здоровья детей, и финансов родителей. Цитирует его «Москва-24». Певица Максим на днях выписана из больницы, сейчас находится в рабочем режиме, готова продолжить гастрольный график. Уже сегодня у нее запланировано выступление, об этом сообщила пиар-менеджер певицы Яна Богушевская. Напомню, Максим была госпитализирована 24 июля, сообщила поклонникам, что испытала сильный стресс после смерти отца и попала в стационар. Медики временно запретили перелеты и выступления. Диагноз певица не раскрыла, пишет Life.ru. Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
1: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 90. 98-90-30.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Далее на «Спутнике» Майкл Патрик Келли. А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Средства ПВО России за ночь уничтожили над 7 регионами страны 258 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Дроны были сбиты в том числе в глубине страны, над Воронежской, Волгоградской областями, Пензенской, Ростовской, Тамбовской и другими. Между тем, в Волгоградской области режим опасности от беспилотников действовал более 7 часов. При этом Волгоградский аэропорт ночью работал в привычном режиме, но утром в авиагавани задержались 5 рейсов, пишет «Высота 102». Резкий спад жары обещают синоптики Волгоградской области сегодня, 30 июля. Температура днем местами упадет до плюс 24. Также в регионе ожидаются дожди и грозы, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на Волгоградский гидромет. Южнокорейская поп-группа BTS отказалась от участия в Грэмми-2027. Заявление участники коллектива опубликовали в известной сети. Они объяснили причину решения введением новой азиатской категории. Фанаты группы усмотрели в этом намек на расизм, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде без осадков, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Риманс» «Хитом Тонайт», еще Натали Брули и в самом начале Джо Дассен.
1: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: «Золотая коллекция» радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобиля «Чанган» в Волгограде.
3: Волгоград, Чанган, центр «Арконт» открыт.
4: Улица Нежданновой, 12. Запомните этот адрес.
3: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
4: Не ждите, приезжайте сейчас.
3: Чанган, центр «Арконт» на Нежданновой.
4: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган, центр «Арконт» по адресу Волгоград, Нежданновой, 12.

0: золотые хиты на радио «Спутник» и только что Риман. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Шакира. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Стало известно о пострадавших в результате атаки дронов на Кубань. После падения обломков беспилотников на предприятии в поселке Волна Темрюкского района пострадали 4 человека.

0: штрафы. Директор УК привлечен к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Проверка показала, что в апреле-мае ООО УК «Новый дом» не занималась уборкой придомовой территории дома на улице Танеева, 6. При этом плата за якобы оказанные услуги жильцам начислялась, сообщили в облпрокуратуре. Правонарушителю назначен штраф 125 тысяч рублей. После этого коммунальщики привели дом в порядок, в частности, откачали воду из подвалов, провели дезинсекцию, отремонтировали лестницы, отштукатурили и покрасили стены подъездов. Резкий спад жары обещают синоптики в Волгоградской области сегодня, 30 июля. Температура местами упадет до плюс 24 градусов днем. Также в регионе ожидаются дожди и грозы, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на Волгоградский гидромет. В самом Волгограде ожидается погода без существенных осадков, но будет облачно. Порывы ветра по области будут достигать 15-20 метров в секунду. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. В Волгоградском зооцентре «Дина» опубликовали видео с новым питомцем, маленьким волчонком. Житель Суровикина увидел в лесу одинокого новорожденного слепого волчонка, забрал домой. Он опасался, что тот погибнет. Мужчина выкормил детеныша, когда тот немного подрос, передал его в Волгоградский зооцентр. Рассказали порталу «Высота 102» зоозащитники. Специалисты отмечают, что зверь, соприкоснувшийся с человеком, не сможет выжить в дикой природе. В организации напомнили о том, что серый волк включен в перечень животных, запрещенных к содержанию. Известная южнокорейская поп-группа BTS отказалась от участия в Грэмми-2027. В своем заявлении в известной сети музыканты назвали причиной решения введения на премии новой азиатской категории. Фанаты группы усмотрели в этом намек на расизм, пишет Лента.ру. «Мы решили не выдвигать нашу кандидатуру на премию в этом году. Надеемся, что нашу музыку услышат и полюбят такой, какая она есть. Они будут разделять по регионам или языкам», говорится в заявлении артистов. Ранее Национальная академия искусства и науки звукозаписи представила новую категорию «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки для поп-исполнителей». Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Это Майли Сайрус и песня «Flowers». С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошего четверга. Сегодня 30 июля. Еще немного, еще чуть-чуть завершится второй летний месяц, но у нас в запасе есть еще один. Впереди «Мумитроль» и песня «Дельфины».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Украина 125-770-007-0803.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: Это «Мумитролли», впереди у нас Imagine Dragons, песня «Thunder», а прямо сейчас «Горячая десятка» Анны Романовой. И речь пойдет про одну маленькую, но очень важную вещь в нашей голове. Называется она «Мозжечок».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Мозжечок по-латински называется церебеллум, дословно «малый мозг». Это отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. Сегодня мозжечок. Мозжечок расположен чуть ниже затылка человека в задней части головного мозга. Если эта часть черепа повреждается, например, при падении, мы можем временно или на постоянной основе потерять координацию. Именно мозжечок позволяет нам шагать, сгибать и разгибать руки, поворачивать голову, вставать и садиться. Также он делает наши движения плавными. Если мы не можем сделать плавное движение, значит, с мозжечком что-то не то. Мозжечок есть у представителей всех классов позвоночных, в том числе у головоногих моллюсков. Например, мозжечок имеется у осьминогов. Иногда мозжечок называют мозгом в мозге из-за его строения. У мозжечка тоже есть небольшие полушария с расположенной между ними длинной и узкой соединительной частью, которая называется червь. В нашем мозге 86 миллиардов нейронов, и примерно 70 миллиардов из них находятся в мозжечке. Таким образом, он содержит большую часть всех нейронов центральной нервной системы. Объем мозжечка при этом составляет только 10% объема мозга. Мозжечок помогает человеку приспособиться к силе тяжести. У космонавтов, долгое время находящихся в невесомости, портится координация после того, как они приземляются. Мозжечок участвует в мышечной памяти. Именно он включается, когда мы учимся писать или кататься на велосипеде. Печать вслепую на клавиатуре тоже возможна благодаря работе мозжечка. Мозжечок не развит к моменту рождения ребенка и весит примерно 20 граммов. Но уже в 3 месяца масса мозжечка удваивается. В 5 месяцев увеличивается в 3 раза, а в конце 9 месяца в 4 раза. К 6 годам масса мозжечка достигает нижней границы нормы взрослого человека – 120 граммов. В это время ребенок становится ловким и умелым. Можно жить вообще без мозжечка, но такое случается крайне редко. В Китае зафиксирован случай, когда у человека с рождения нет мозжечка. Однако мозг этого человека смог координировать движение без него. Об отсутствии мозжечка человек узнал случайно, сделав МРТ. И что на первом месте? Самый крутой в мире мозжечок у пелагических акул, например, у морской лисицы. Пелагическая зона – это зона моря или океана, которая находится в толще воды. Там нет дна или, например, каких-нибудь скал. То есть пелагические рыбы не имеют какого-то понятного ориентира. Они постоянно находятся в однородной среде, как будто в невесомости. В мозжечке пелагических акул формируются борозды и извилины, как у больших полушарий мозга.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио «Спутник».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Спутник».
1: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка разных музыкальных направлений. Впереди жанр электроника. Это австрийский дуэт «Клан Карусель» и композиция под названием «Райд». Но сначала новости.
2: Здравствуйте. Правила квитанции ЖКХ изменятся в России с 1 августа. Они станут понятнее. Теперь сроки содержания общего имущества и текущий ремонт будут разнесены отдельно, сообщили в Совете Федерации, пишет агентство ТАСС. Госцентр вирусологии «Вектор» начал разработку мРНК-вакцины от ВИЧ, сообщила ведущий сотрудник центра Лариса Карпенко. Ранее сообщалось, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась вдвое с 2016 года и сейчас на историческом минимуме. В Волгоградской области уже собрали с полей 4 миллиона тонн зерна, обработанное 63% уборочной площади. Ранее с сельхозпроизводителями встретился губернатор Андрей Бочаров. Он отметил, что все аграрии обеспечены техникой и топливом. Также волгоградские сельхозпроизводители получают государственную поддержку, пишет «Комсомольская правда». Резкий спад жары обещают синоптики Волгоградской области сегодня, 30 июля. Температура днем местами упадет до плюс 24. Также в регионе ожидаются дожди и грозы, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на Волгоградский гидромет. Людмила Гусева, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: А сейчас пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают, как всегда, в последнюю четверть часа. В этом выпуске Pink, Elton John и уже скоро Silent Sokol, Touch in the Night.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
5: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
6: Золотая коллекция «Радио Спутник».

Это Pink с песней Who Knew в золотой коллекции этого часа. Вы прекрасно знаете, что каждый день в 13.05 у нас начинается пятерка лучших песен о любви, а это 20 минут прекрасной романтической музыки. Не будем делать сегодня исключений. 5 песен о любви нас уже ожидают, а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия песни «Strangers in the Night».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Правила квитанции ЖКХ изменятся в России с 1 августа. Они станут понятнее. Теперь строки содержания общего имущества и текущий ремонт будут разнесены отдельно, сообщила член комитета Совфеда по социальной политике Наталья Косихина. По ее словам, управляющие компании также должны будут направлять платежные документы до 5 числа каждого месяца, сообщает агентство ТАСС. Напомню, с июня россияне начали получать квитанции за ком-услуги, оформленные насыщенным красным цветом, либо с красной полосой. Такие платежки – это способ информирования собственников о задолженности. В Таиланде задержаны двое местных жителей по делу об исчезновении брата и сестры из России. Об этом сообщает ШОТ в канале «Макс». По данным СМИ, сейчас местная полиция допрашивает двух мужчин. Их взяли под стражу сотрудники туристической полиции. По версии правоохранителей, задержанные помогли скрыться двум главным подозреваемым, также тайцам, а также закопали мопед, на котором в последний раз видели пропавших – 22-летнюю Диану и ее 17-летнего брата Романа из Тюмени. Они пропали 27 июля. Перед этим девушка призналась, что ей кажется, будто за ней кто-то следит, а ее iPhone зафиксировал неизвестное Bluetooth-устройство, пишет «Вечерняя Москва». 5 авиарейсов задерживаются в Волгоградском аэропорту сегодня днем. Авиагавань работала всю ночь, несмотря на объявление об опасности от дронов в регионе. Задержки начались с утра, отмечает «Высота 102». Самое большое отставание у самолета из Волгограда в Новосибирск. Вместо 11:30 утра он вылетит только в 15:50. Более чем на час от расписания отстал рейс «Победы» из Москвы. Прилетит в Волгоград в 16:35, обратно вылетит в 17:05. Прибытие борта авиакомпании «Нордстар» из Екатеринбурга сдвинуто с 16:35 на 17:50. В столицу Урала пассажиры отправятся в 19:00, отмечает «Высота 102». Блогер Святослав Коваленко после начала проверки СКР инцидента на Мамаевом кургане оставил в своих соцсетях короткое послание. Он заявил о своей ошибке и готовности нести наказание, пишет блокнот Волгограда. Напомню, блогер с полумиллионной аудиторией попал в поле зрения силовиков после того, как 27 июля утопил 5000-ную купюру в озере слез и снимал со стороны реакцию прохожих. Некоторые пытались достать деньги. Ролик вызвал возмущение волгоградцев. Следственный комитет начал проверку по статье о реабилитации нацизма. Коваленко грозит до 5 лет лишения свободы. Фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снегирь выйдет в прокат в США 18 сентября, сообщает издание «Variety». Премьера фильма откладывалась из-за спора о правах на экранизацию романа Булгакова. «Variety» отмечает, что санкции против России осложняли международный прокат фильма, но он уже вышел в Германии, Австрии, Швеции, Италии и ряде других стран, пишет газета.ру. Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра переменная облачность без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор

0: 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Клиника семейного здоровья».
1: Реклама.
2: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сегодня пятерка лучших песен любви откроет группа «Чайф» с песней «Я рисую на окне». Чуть раньше у нас «Зейн» – «Die for me», а прямо сейчас «Ace of Base» – «Never gonna say I'm sorry».

Сегодня «Пять песен любви» завершали песня «Paradise» и чуть раньше Эдвард Майя и Вика Жигулина «Stereo Love». Конечно же, про любовь. «Пять песен любви» у нас звучат каждый день и начинаются они в 13:05. С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего четверга. У нас впереди песня очень мощная, кому-то может показаться даже немного агрессивной, а называется она всего-то «Глядя на море». «Face à la mer».

0: Надеюсь, ваш рабочий четверг проходит успешно, удачно и в компании, конечно же, с отличной музыкой. Скоро послушаем Джон Осборн, One of Us. А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Логистический центр компании Wildberries Пензе сегодня атаковали 15 дронов, написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Пострадали 4 человека, троих пациентов медики отпустили домой. СМИ пишут, что пожар на складе в Пензе уже охватил 62 тысячи квадратных метров. 5 рейсов задерживаются в Волгоградском аэропорту сегодня днем. Авиагавань работала всю ночь, несмотря на объявление опасности от дронов, но задержки начались с утра, отмечает высота 102. Самая большая задержка у самолета из Волгограда в Новосибирск. Вместо 11.30 утра он вылетит в 15.50. Блогер Святослав Коваленко после начала проверки СКР-инцидента на Мамаевом кургане оставил в своих соцсетях короткое послание. Заявил об ошибке и готовности нести наказание, пишет блокнот Волгограда. Фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снегирь выйдет в прокат в США 18 сентября, сообщает сегодня издание «Variety». Премьера фильма откладывалась из-за судов и спора о правах на экранизацию романа Булгакова. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. В этом выпуске у нас Джеймс Блант. Еще послушаем песню о том, что важнее денег, а откроет золотую коллекцию Мадонна Лейсла Бонита.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио «Спутник» ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
3: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
4: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
3: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
4: Не ждите, приезжайте сейчас.
3: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
4: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт. По адресу Волгоград, Нежданова, 12.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: когда заканчиваются слова, можно воспользоваться этой прекрасной песней Джеймс Блант «You are beautiful». Другое дело, что не всегда про эту песню вспомнишь, но это уже отдельная история. О том, есть ли справедливость, у нас есть и такая песня «If there is any justice» — это Лимар. Послушаем уже совсем скоро. А еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия песни «Горько-сладкая симфония».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Нужна гибкая черепица? «Пилдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: РВБ после массовых налетов на российские объекты. Теперь часть товаров сейлеров группа может перенаправить в Казахстан. Также источники издания на рынке недвижимости заявили, что Wildberries продолжает поиск новых складов и в России. Однако найти контрагентов для сдачи площадей все сложнее. Собственники не готовы сдавать склады из-за высоких рисков. Выборы в Волгоградской области должны пройти в атмосфере уважения и открытого диалога, заявил губернатор Андрей Бочаров. Глава области провел совещание с руководителями парламентских фракций Волгоградской облдумы. Кроме выборов, темой встречи было и дальнейшее взаимодействие политических сил. В рамках предвыборной кампании губернатор призвал партии активно общаться с жителями, собирать предложения и инициативы, пишут новости Волгограда. Постамент Александру Невскому полностью убрали с площади павших борцов. Демонтаж занял около недели. Как напоминает КП «Волгоград», скульптуру уже давно увезли на переделку и реставрацию. Обновленная фигура князя со щитом в руках уже готова вернуться в центр Волгограда. Части демонтированного постамента начинают собирать на новом месте около кафедрального собора. Круговая развязка на площадь павших борцов после завершения реконструкции не вернется. Ранее в мэрии города сообщили, что после реконструкции здесь полностью изменится схема движения. Минобрнауки пересчитало амурских тигров по всей России. На территории страны теперь живет не меньше 750 хищников. В ведомстве подчеркнули, что с 2013 года удалось почти удвоить популяцию. Это результат системной работы, включая создание особо охраняемых территорий и борьбу с браконьерством. Восстановление популяции поставило перед экологами и новую проблему. Теперь хищники все чаще выходят к населенным пунктам. Над Россией сегодня взойдет оленья луна. Так называют полнолуние, которое 29 июля наступит в 17:36 по московскому времени. При ясном небе полная луна будет идти невысоко над южной частью небосвода. Название оленья луна неофициальное и связано с тем, что в середине лета у самцов оленей активно растут новые рога. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Это Шон Мендес и Камила Кабелло, песня «Синьорита», песня и для тех, кто уже успел, и для тех, кто только собирается в этом году поносить летние наряды. Лето пока еще продолжается, сегодня 30 июля, с вами Андрей Королев, хорошего нам рабочего четверга, впереди «Старый приятель» и песня «Новый день календаря».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Дотан с песней «Намб», музыка, которую мы любим. Сегодня 30 июля, и сегодня отмечается Международный день друзей. Кстати, ученые выяснили, что между друзьями есть даже какое-то генетическое сходство, как между дальними родственниками, как между, например, пятиюродными братьями. Далекое сходство, но все-таки есть. Дружбой настоящей нужно дорожить. Впереди у нас станет Тикарам, «Twist in My Sobriety», «Золотые хиты».
1: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио Спутник.

0: Конечно же, не забудем про музыкальные новинки. Их в этом году очень много. Скоро послушаем Тейлора Свифт и песню «I knew it, I knew you». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. В соцсетях появилась фейковая информация о том, что улицы российских городов якобы засыпаны противопехотными минами, предупреждает волгоградцев обладминистрация. Ранее фейк уже не раз опровергался. Волгоградцев призывают не доверять сообщениям из сомнительных источников, пишет «Высота 102», ссылаясь на региональный канал «Война с фейками». В Волгоградской области уже собрали с полей 4 миллиона тонн зерна, обработанные 63% уборочной площади, сообщает облкомсельхоз. Все аграрии региона обеспечены техникой и топливом, получают господдержку, пишет «Комсомольская правда». Правила квитанции ЖКХ изменятся в России с 1 августа. Они станут понятнее. Теперь сроки содержания общего имущества и текущий ремонт будут разнесены отдельно, сообщили в Совете Федерации, пишет агентство ТАСС. Пожилые люди должны пить воду в жару, даже если не испытывают жажду, рассказала врач Мария Вильялонга. С возрастом организм физиологически теряет способность чувствовать жажду. Доктор призвала родственников пенсионеров регулярно напоминать им о необходимости пить. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра переменная облачность без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27.
3: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции, которая вот-вот начнется. В этом выпуске все песни, как всегда, хороши. А начнем мы с золотого хита Адриана Челентано «Соли».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
7: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

золотой коллекции Sugar Babes Stronga. Скоро у нас Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. А если собираются такие музыканты, значит песня будет «Все за любовь», «All for love». А еще у нас впереди инструментальная музыка, Secret Service и мелодия о Демаго.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В соцсетях появилась фейковая информация о том, что улицы российских городов якобы засыпаны противопехотными минами «Лепесток». Об этом предупреждает волгоградцев обладминистрация. Ранее фейк уже не раз опровергался, и сейчас указано, что информация недостоверна, пишет «Высота 102». Цель авторов рассылки – посеять панику среди жителей, создать ощущение угрозы там, где ее нет, говорится в региональном канале «Война с фейками». Волгоградцев призывают не доверять сообщениям из сомнительных источников, не распространять информацию, которая не подтверждена официальными ведомствами. 5 авиарейсов задерживаются в Волгоградском аэропорту сегодня днем. Самое большое отставание у самолета из Волгограда в Новосибирск. Вместо 11:30 утра он вылетит только в 15:50. Более чем на час от распространения.

0: главным подозреваемым, также тайцам, а также закопали мопед, на котором в последний раз видели пропавших 22-летнюю Диану и ее 17-летнего брата Романа из Тюмени. Они пропали 27 июля. Перед этим девушка призналась, что ей кажется, будто за ней кто-то следит, а ее iPhone зафиксировал неизвестное Bluetooth-устройство, пишет «Вечерняя Москва». Госцентр вирусологии «Вектор» начал разработку мРНК-вакцины от ВИЧ, а также от оспы обезьян и клещевого энцефалита. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник центра Лариса Карпенко на конференции инженерной биологии и биофармацевтика. Сейчас ученые изучают способность препаратов вызывать иммунный ответ на лабораторных животных, пишет агентство ТАСС. Ранее сообщалось о том, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась вдвое с 2016 года и теперь на историческом минимуме. В стране живет примерно 931 тысяча ВИЧ-инфицированных. На фоне этих данных вице-премьер Татьяна Голикова заявила о снижении в России смертности от ВИЧ, а также от онкологии и туберкулеза, пишет газета.ру. Фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снегирь выйдет в прокат в США 18 сентября, сообщает издание «Variety». Премьера фильма откладывалась из-за спора о правах на экранизацию романа Булгакова. «Variety» отмечает, что санкции против России осложняли международный прокат фильма, но он уже вышел в Германии, Австрии, Швеции, Италии и ряде других стран, пишет газета.ру. Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

Танцевальные хиты у нее получаются очень и очень хорошо. Это Ava Max Salt. С вами Андрей Королев. Сегодня четверг, 30 июля. Желаю нам сохранить рабочее настроение до конца сегодняшнего дня. У нас впереди Юлия Савичева и песня «Прости за любовь».

новых песнях появляется такой классный баланс старого доброго соула и насыщенная модная аранжировка, которую хочется взять все и обнять обеими руками. Это Тедди Свимс, его песня «Мистер Ноу Ит Олл», «Мистер Всезнайка». С одной стороны, это дар, а с другой — небольшое проклятие. У нас впереди Bad Boys Blue, «I Wanna Hear Your Heartbeat». Главное, чтобы любимое сердце билось рядом с вами в такт.

0: Работник. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Спутник.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспорт.

0: Радио «Спутник».
1: Надеюсь, все важные дела в этот четверг у вас точно получаются. А если что-то не получается, можно все это сделать завтра. Потому что завтра у нас еще один рабочий день на этой неделе. Впереди Белов, «Револьвер». А прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. С 1 сентября в России начнет действовать новый порядок режима труда и отдыха водителей. Базовая норма рабочего времени сохранится не более 40 часов в неделю. Продолжительность смены не должна превышать 10 часов, но для некоторых категорий водителей возможны исключения, сообщили в Минтрансе. 5 рейсов задерживаются в Волгоградском аэропорту сегодня днем. Авиагавань работала всю ночь, несмотря на объявление опасности от дронов, но задержки начались с утра, отмечает высота 102. Самая большая задержка у самолета из Волгограда в Новосибирск. Вместо 11:30 утра он вылетит в 15:50. Блогер Святослав Коваленко после начала проверки СКР-инцидента на Мамаевом кургане оставил в своих соцсетях короткое послание. Заявил об ошибке и готовности нести наказание, пишет блокнот Волгограда. Фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снегирь выйдет в прокат в США 18 сентября, сообщает сегодня издание «Variety». Премьера фильма откладывалась из-за судов и спора о правах на экранизацию романа Булгакова. Людмила Гусева, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Спутник. Музыкальный пульс Волгограда.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже готова радовать и удивлять. В этом выпуске у нас Evanescence, Bring Me To Life, чуть раньше Mike and the Mechanics. А откроют золотую коллекцию Blue System, Magic Symphony.
2: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
5: Волгоград, Чанган, центр Арконт, открыт.
6: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
5: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
6: Не ждите, приезжайте сейчас.
5: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
6: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: нас возвращает к жизни. Это Evanescence, Bring Me To Life в золотой коллекции этого часа. А впереди еще одно прекрасное пожелание от Мики. Relax, take it easy. Расслабиться и воспринимать чуточку все легче. Еще у нас по плану инструментальная музыка, Кэнди Далфер и мелодия Don't Go.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Логистический центр компании Wildberries в Пензе сегодня атаковали 15 дронов ВСУ. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он лично приезжал на место, координировал действия оперативных служб. Губернатор подчеркивает, что пострадали 4 человека, всем была оказана необходимая медицинская помощь, 3 пациентов медики отпустили домой. После атаки на складе в Пензе возник пожар, порядка 200 сотрудников были эвакуированы. Работа логистического центра приостановлена. Тем временем СМИ пишут, что пожар на складе в Пензе уже охватил 62 тысячи квадратных метров. С 1 сентября в России начнет действовать новый порядок режима труда и отдыха водителей, установленный Минтрансом. Так, базовая норма рабочего времени сохранится не более 40 часов в неделю. Продолжительность смены не должна превышать 10 часов. Но для некоторых категорий водителей возможны исключения. Например, сотрудники такси, аварийных, коммунальных, инкассаторских служб в отдельных случаях смогут работать смену до 12 часов. Если рабочая смена превышает 4 часа, водителю обязаны предоставить перерыв от получаса до 2 часов. При смене более 8 часов допускается 2 перерыва, отмечает Москва-24. В Волгоградской области уже собрали с полей 4 миллиона тонн зерна. Обработаны 63% уборочной площади, сообщает облкомсельхоз. Таким образом, в регионе уже преодолен экватор уборки. Лидерами уборочной кампании стали хлеборубы из Октябрьского района, а также Чернышковского и Клецкого. Ранее с сельхозпроизводителями встретился губернатор Андрей Бочаров. Он отметил, что все аграрии обеспечены техникой и топливом. Также волгоградские сельхозпроизводители получают государственную поддержку, пишет «Комсомолец». Цены на автотопливо в Волгоградской области за неделю менялись разнонаправленно. 98-й бензин подорожал на 2 рубля, его трудно найти, а вот два вида топлива даже подешевели. АИ-92 стал стоить меньше на 26 копеек, АИ-95 на 33. Дизель стал стоить на 53 копейки больше, таковы данные Росстата. Итак, АИ-92 стоит в Волгоградской области в среднем 66,88 за литр, 95-й 74,52, дистопливо 78 рублей 3 копейки в среднем, отмечает «Комсомольская правда». Пожилые люди должны пить воду в жару, даже если не испытывают жажду. Об этом рассказала врач Мария Вильялонга. Она объяснила, что с возрастом организм физиологически теряет способность чувствовать жажду. Доктор призвала родственников пенсионеров регулярно напоминать им о необходимости попить. Специалист

0: Реклама. Волгофарм отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. Волгофарм. Больше, чем аптека.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: что песня Инны Ап точно поднимает настроение и сохраняет его летним. Это как минимум. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего четверга. Сегодня 30 июля. Лето по всем признакам у нас продолжается. А впереди Леонид Агутин и песня «Остров».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Сосед, быстро тебе дом возвели.
5: Компания «Есмострой» строила.
4: А они крыши чинят.
5: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Рэя с песней Натали Донт. Сегодня четверг, завтра пятница, а в выходные у нас будут выходные особенные, музыкальные. Будем вспоминать лучшие хиты 90-х, прямо вот с утра и до вечера. Впереди у нас Alphaville, Big in Japan, золотые хиты.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505. Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри сити боулинга. «Микс» – место встречи друзей. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка. Скоро послушаем Селин Дион, а в этот раз у нас не только песня, но и небольшой урок французского. Бонжур, пардон, мерси. Я думаю, даже тут перевод не нужен. Ну а прямо сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Центр избирком зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Избирательные участки откроют в более чем 150 странах мира. Чрезвычайная пожароопасность ожидается во всех юго-восточных, в северо-восточных и центральных районах Волгоградской области до конца суток 31 июля. Об этом предупреждает МЧС. Фугасную авиабомбу времен войны уничтожили в четверг в Волгоградской области специалисты Донского спасательного центра МЧС. Ранее боеприпас обнаружили в Городищенском районе в ходе земляных работ. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствует требованиям более 94% трасс. На втором месте Севастополь 90%, замыкает тройку Курская область 89,5%. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: Мы с вами уже подошли к песням золотой коллекции. Тройка золотых хитов вот-вот начнется. И в этот раз золотую коллекцию откроет достаточно редкая песня Фредди Меркьюри и Майкл Джексон. There must be more to life than this.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Не будет на стенах у нас перелома.
4: Не будет, если кирпич выберешь «Строма».
5: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП «Васильев» Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
6: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это Мэткан с песней «Бэггин» в золотой коллекции часа. С вами Андрей Королев. Приятного вам вечера. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, Кенни Джи и мелодия «Силуэт».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
4: Телефон рекламной службы 52-62.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Росфинмониторинг внес основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень террористов-экстремистов. Данные с его именем содержатся в списке физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической деятельности. ФСБ обвинила Дурова в нарушении российского законодательства, а администрацию Telegram в том, что не были удалены каналы, чаты, боты, которые используются украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями. В центральном районе Волгограда начались работы по расширению улицы Коммунистической до 4 полос. Как рассказали в мэрии, работы ведутся вблизи домов номер 18 и 22, а также муниципальные специализированные стоянки. По завершении работ повысится пропускная способность дороги. Она станет более удобной и безопасной для участников дорожного движения, пояснили в мэрии. Помимо обустройства нового парковочного пространства, на Коммунистической модернизируют светофоры, а все кабели уберут под землю. В Волгограде задержали курьера-мошенников. 23-летний житель Саратовской области приехал в Волгоград, чтобы забрать деньги у очередной жертвы. На этот раз пострадала 67-летняя пенсионерка. Она отдала курьеру более 2 миллионов рублей, поверив, что деньги нужно сдать на декларирование. Такие схемы мошенники используют часто, запугивают пожилых людей, заставляют передавать свои сбережения. Задержанный признался, что действовал по заданию неизвестных кураторов из интернета. Выяснилось, что от действия этого курьера и его сообщников пострадали жители 17 регионов страны, включая Волгоградскую область. Задержанный под стражей, расследование продолжается, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональное управление МВД. Выездной матч волгоградского футбольного клуба «Ротор» с клубом «Велес» покажут в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Европа Сити Молл» в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба «Сине-голубых». Игра 4-го тура первой лиги состоится на стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедово 3 августа, начало в 19:30.

0: 36, евро 90-21.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Песня, под которую так здорово танцевать и которая дарит нам с вами хорошее настроение. Это «Ламбада». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер четверга. С удовольствием составлю вам сегодня компанию. А дальше «Джанго». Послушаем хит «Холодная весна».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Только что мгновенно узнаваемая Милен Фармер. Ее новая песня называется «Чей теперь черед?». Милен Фармер однажды заметила, цитата: «В творчестве я никогда полностью ничего не объясняю. Каждый разгадывает мою тайну по-своему». А дальше у нас с вами еще Саваш, «Don't cry tonight».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач — Фролова Екатерина, клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Хорошего вам вечера, легкого завершения дел на сегодня. Что касается музыки, далее композиция «Blinding Lights», но прежде еще новости коротко.
2: Здравствуйте. Росфинмониторинг внес основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов, сообщает РИА. Ранее Дуров был объявлен в международный розыск. Волгоградец отсудил у управляющей компании 200 тысяч рублей за серьезный перелом. Тракторозаводский райсуд установил, что 8 февраля мужчина вышел из подъезда, поскользнулся и упал. Получил ушиб головного мозга и перелом основания черепа. Коммунальщики своевременно не посыпали дорожки песком. Почти 3000 подростков в Волгоградской области нашли работу с начала этого года. До конца года число работающих школьников планируют довести почти до 4500. Школьники чаще работают садовниками, дворниками и подсобными рабочими. Фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снегирь выйдет в прокат в США 18 сентября. Издание «Variety» отмечает, что санкции против России осложняли международный прокат, но фильм уже вышел в Германии, Австрии, Швеции и других странах. Елена Пипия, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью 19-21 градус, а днем 25-27.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Есть такое мнение, что все, что по любви, абсолютно не трудно. Это, мне кажется, высказывание и про дружбу тоже. Сегодня у нас с вами отмечается Международный день дружбы. Мы с вами тоже дружим. Скоро вместе послушаем золотую коллекцию. В ней Ace of Base, Atomic Kitten, а еще Aha, Take On Me. С этого хита начнем золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
6: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
7: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
8: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
9: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
10: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
9: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
10: Не ждите, приезжайте сейчас.
9: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
10: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Это Tommy Kitten, If You Come To Me в золотой коллекции. Вам хорошего вечера, прекрасного настроения. Далее Руби Уильямс, послушаем его уже в новом часе. А до этого у нас с вами еще музыка, понятная без слов, оркестр Поля Мориа.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. При атаке на склад «Wildberries» в Пензе в четверг пострадали 4 человека. Это уточненные данные. Об этом сообщил в МАКСе губернатор Олег Мельниченко. По его словам, всем пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь. Он уточнил, что несколько дронов были сбиты на подлете к городу, однако некоторые БПЛА достигли склада «Wildberries». Объект загорелся, площадь пожара превысила 60 тысяч квадратных метров. Оперативно на место прибыли специалисты МЧС и начали тушить объект. Волгоградцев предупредили о появившейся в соцсетях фейковой информации о том, что улицы российских городов якобы засыпаны противопехотными минами «Лепесток». Ранее этот фейк неоднократно опровергался, и сейчас администрация Волгоградской области указывает на недостоверность этой информации. Цель авторов рассылки – посеять панику среди жителей и создать ощущение угрозы там, где ее нет, говорится в региональном канале «Война с фейками». Волгоградцев призывают не доверять сообщениям из сомнительных источников и не распространять подобную информацию, пишет «Высота 102». В Волгограде полицейские задержали 47-летнего местного жителя, который незаконно оформил на себя чужой земельный участок. Мужчина нашел знакомого, который за деньги изготовил для него поддельное судебное решение. С этим фальшивым документом волгоградец пришел в регистрирующие органы и оформил право собственности на чужой участок. Однако афера раскрылась, полицейские вышли на след мошенника, теперь на него завели уголовное дело и продолжают выяснять все детали этой преступной схемы, пишет «Комсомолка». В Волгоградской области уже собрали с полей 4 миллиона тонн зерна. Обработаны 63% уборочной площади, сообщает облкомсельхоз. Таким образом, в регионе уже преодолен экватор уборки. Лидерами уборочной кампании стали хлеборобы из Октябрьского района, а также Чернышковского и Клецкого. Есть и лидеры по показателю урожайности с 1 гектара в Киквидзинском, Иланском, Новониколаевском и Новоаннинском районах. Стилисты перечислили главные модные тренды осени 2026. В первую очередь обозреватели модного портала Who What Wear призвали присмотреться к сумкам.

Осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 25-27.

0: Это «Рунда», песня называется «Бледный бармен», а вам желаю хорошего вечера, легкого завершения дел на сегодня. А что касается музыки, далее «Золотой хит Beach Boys», до этого еще современные ритмы, композиция «Not About Us».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки «ГРАС». Идеальная геометрия и отличная цена. «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Вот бы сейчас полежать на пляже под зонтиком, а в руке прохладный коктейль со льдом. Только что песня о мечте, о солнечной Калифорнии, «California Dreamin' Beach Boys». Далее у нас с вами еще елка, послушаем песню проще.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «СП».

0: всегда хорошая музыка на радио «Спутник».
1: На очереди у нас с вами интересный танцевальный пульсирующий хит. Называется «Fever and Dream» Алекса Уоррена. Но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Мозжечок. По-латински называется церебеллум, дословно «малый мозг». Это отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. Сегодня мозжечок. Мозжечок расположен чуть ниже затылка человека в задней части головного мозга. Если эта часть черепа повреждается, например, при падении, мы можем временно или на постоянной основе потерять координацию. Именно мозжечок позволяет нам шагать, сгибать и разгибать руки, поворачивать голову, вставать и садиться. Также он делает наши движения плавными. Если мы не можем сделать плавное движение, значит, с мозжечком что-то не то. Мозжечок есть у представителей всех классов позвоночных, в том числе у головоногих моллюсков. Например, мозжечок имеется у осьминогов. Иногда мозжечок называют мозгом в мозге из-за его строения. У мозжечка тоже есть небольшие полушария с расположенной между ними длинной и узкой соединительной частью, которая называется червь. В нашем мозге 86 миллиардов нейронов, и примерно 70 миллиардов из них находятся в мозжечке. Таким образом, он содержит большую часть всех нейронов центральной нервной системы. Объем мозжечка при этом составляет только 10% объема мозга. Мозжечок помогает человеку приспособиться к силе тяжести. У космонавтов, долгое время находящихся в невесомости, портится координация после того, как они приземляются. Мозжечок участвует в мышечной памяти. Именно он включается, когда мы учимся писать или кататься на велосипеде. Печать вслепую на клавиатуре тоже возможна благодаря работе мозжечка. Мозжечок не развит к моменту рождения ребенка и весит примерно 20 граммов. Но уже в 3 месяца масса мозжечка удваивается. В 5 месяцев увеличивается в 3 раза, а в конце 9 месяца в 4 раза. К 6 годам масса мозжечка достигает нижней границы нормы взрослого человека – 120 граммов. В это время ребенок становится ловким и умелым. Можно жить вообще без мозжечка, но такое случается крайне редко. В Китае зафиксирован случай, когда у человека с рождения нет мозжечка. Однако мозг этого человека смог координировать движение без него. Об отсутствии мозжечка человек узнал случайно, сделав МРТ. И что на первом месте? Самый крутой в мире мозжечок у пелагических акул, например, у морской лисицы. Пелагическая зона – это зона моря или океана, которая находится в толще воды. Там нет дна или, например, каких-нибудь скал. То есть пелагические рыбы не имеют какого-то понятного ориентира. Они постоянно находятся в однородной среде, как будто в невесомости. В мозжечке пелагических акул формируются борозды и извилины, как у больших полушарий мозга.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 25-27.

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Я вам желаю прекрасного вечера. Чувствуется, что до выходных уже совсем недалеко. А 1 и 2 августа настраивайтесь на радио «Спутник». В эти выходные мы собрали золотой фонд 90-х. От главных танцевальных хитов до легендарных баллад. Проведите уикенд на 105.1 FM и на sputnikfm.ru 12+. Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Scorpions, «Ветер перемен», Sarah Connor, «Just One Last Dance», а еще Пол Абдул, «Straight Up». С этого хита начнем золотую коллекцию.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрин 125-770-007-0803.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. Микс. Место встречи друзей.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
6: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

Песня про двух людей, которые встретились ночью в испанском кафе. А что они там делают? Они танцуют. Just One Last Dance в исполнении Сары Коннор в золотой коллекции. Далее у нас с вами London Beat. А до этого еще расскажу о погоде уже на последней рабочей. А чуть раньше музыка понятная без слов. Moonlight Sonata.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Центр избирком зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, сообщает РИА. Выборы пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, высших должностных лиц регионов, депутатов региональных ЗАГС собраний и органов местного самоуправления. На выборах планируется открыть избирательные участки более чем в 150 странах мира, всего за границей. Границей задействуют свыше 300 участков. Губернатор Андрей Бочаров встретился с лидерами парламентских фракций Волгоградской облдумы и обсудил с ними ход избирательной кампании. Глава региона поблагодарил участников встречи, а также в их лице членов партии, сторонников и жителей области за вклад в социально-экономическое развитие региона и страны, а также за поддержку защитников Отечества. В настоящее время в Волгоградской области, как и по всей России, продолжается избирательная кампания. И губернатор выразил уверенность, что она пройдет в атмосфере взаимодействия уважения к избирателям и политическим оппонентам, пишет портал «Все для вас». В Волгограде полицейские задержали 18-летнего местного жителя, который угнал чужую машину и продал перекупщику. В полицию обратился 20-летний водитель, который сообщил, что припарковал свою вазовскую шестерку возле дома, вышел, машины нет. Оперативники быстро нашли угонщика. Он признался, что испытывал финансовые трудности, поэтому взломал замок и угнал шестерку. Продал знакомому перекупщику всего за 10 тысяч рублей. Машину вернули хозяину, на угонщика завели уголовное дело по статье «Кража». До суда он под подпиской о невыезде. Логистический центр «Валдберрис» в Волгограде временно с 25 июля перестал работать по модели Marketplace. Руководство компании просит отгружать товары в сортировочный центр «Волгоград-городище». Сейчас там действует бесплатная обработка товаров, сообщает компания. На протяжении последней недели волгоградцы сообщают о задержках доставки заказов, и некоторые покупатели оформляют отказ от товаров. Деньги возвращают оперативно, пишут городские вести. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствуют требованиям более 94% магистралей, пишет РИА со ссылкой на данные статистики. Второе место занял Севастополь в 90%. На третьем месте Курская область 89,5%. Далее в списке Мариэл, Брянская область. Во вторую пятерку регионов с лучшими дорогами вошли Саратовская область, Мурманская, Калининградская, Удмуртия и Хакасия. В них соответствуют требованиям от 86% до 88% дорог. В целом по стране хорошими можно считать 75% дорог федерального и регионального значения. Доллар 79.36, евро 90.21.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью 19-21 градус, а днем 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Адриана Челентано, Сюзанна, музыка, которую мы любим. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Добрый вечер четверга. Далее у нас смысловые галлюцинации.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Летний беззаботный вайб нам подарила Оливия Дин. Песня называется «So Easy». А далее еще золотой хит «Bad Boys Blue, You Are Woman».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Вам желаем прекрасного вечера, приятного отдыха после работы. Далее для вас золотая коллекция «Вне звезды», первой величины не меньше. Послушаем Селин Дион, «All by myself», Гаррет Гейтса, «Unchained Melody». А откроет золотую коллекцию Рой Орбисон.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрянь, 125-770-007-0803.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
4: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
5: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
4: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
5: Не ждите, приезжайте сейчас.
4: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
5: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган Центр Арконт» по адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: Это песня о тоске по возлюбленной Unchained Melody в исполнении Гарета Гейтса в нашей с вами золотой коллекции. Далее Рио Шайнон. До этого еще расскажу о погоде уже на последней рабочей. А чуть раньше у нас с вами музыка, понятная без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции. Как передает РИА Новости, об этом заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он в четверг принял участие в работе молодежного форума «Гвардейск» в Тверской области и напутствовал там молодогвардейцев, добровольцев СВО перед отправкой на передовую. Медведев подчеркнул, что решение об участии в спецоперации принимается непросто, несет риски, но подчеркивает настоящую любовь к родине. Единственное, что я хотел бы вам сказать, берегите себя. Нам нужна победа, но не любой ценой, подчеркнул Дмитрий Медведев. Внесение Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов не делает основанный им мессенджер Telegram автоматически запрещенным или экстремистским ресурсом. Об этом в беседе с «Известиями» заявила адвокат Екатерина Кутузова. По ее словам, действующие нормы не запрещают приобретать Telegram премиум и не предусматривают административные или уголовные ответственности за оплату подписки. Напомню, в четверг Росфинмониторинг включил Дурова в перечень террористов и экстремистов, начата процедура его объявления в международный розыск. Небольшое снижение цен на бензин зафиксировано на волгоградских АЗС. По сути, цены откатились к показателям конца июня. По данным Росстата, средняя стоимость топлива снизилась с 71 рубля 25 копеек до 71 рубля 1 копейки. В частности, 92-й бензин подешевел с 67 рублей 14 копеек до 66 рублей 88 копеек за литр. 95-й стоил 74,85, сейчас 74,5. Дистопливо теперь в среднем стоит 78 рублей 3 копейки, на 53 копейки меньше, чем неделю назад. Но главное, что очередей к волгоградским заправкам больше не наблюдается. Отменены лимиты. Теперь владельцы моторных лодок и газонокосилок ждут, когда на АЗС разрешат продавать бензин в канистры. Этот запрет действует в регионе до сих пор, сообщает «Высота 102». В Волгограде участились случаи, когда телефонные мошенники звонят своим жертвам, чаще пенсионерам, от имени мэрии. Аферисты представляются сотрудниками городской администрации, сообщают якобы о положенных выплатах, подарках, наградах, ну а потом просят назвать номер СНИЛС, банковские реквизиты или коды подтверждения из СМС. При этом имена чиновников, на которых ссылаются мошенники, в администрации не значатся и никогда не числились в штате, сообщили в мэрии и добавили, что сотрудники администрации никогда не звонят горожанам с предложениями о выплатах и никогда не запрашивают личные данные по телефону. Парусиновые кеды из 90-х вернулись в моду. Как сообщается на сайте журнала Vogue, речь идет о белых парусиновых кедах с узким силуэтом, которые в прошлом были фаворитами американской актрисы Дженнифер Энистон и других знаменитостей. Они появились в начале 20 века как обувь для тенниса. Сейчас они снова популярны. По словам стилистов, такую обувь можно сочетать как с повседневными вещами, например, с джинсами, джемперами, так и с праздничными предметами гардероба, в том числе яркими платьями и юбками. Доллар 79.36, евро 90.21.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью 19-21 градус, а днем 25-27.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне.

0: Если кого-то заинтересовал этот хит, он называется «I Just Might» Бруно Марса. Далее у нас ДДТ, но прежде еще послушаем «Минуту драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: 2608 километров на одном баке и одной зарядке. Китайский седан Geely Galaxy A7 попал в книгу Гиннесса за самый длинный пробег среди серийных гибридов. Это как из Москвы до Челябинска, через Ульяновск, Самару, Оренбург и Екатеринбург. Без единого визита на ЗЭС или к зарядному терминалу. Испытания шли 5 дней в реальном дорожном трафике и в том числе в городских пробках. Средний расход топлива упал до 2 литров на сотню. За этим результатом стоит силовая установка ТОР, чей бензиновый мотор выдает рекордный в мире КПД – более 47%. КПД обычного хорошего ДВС редко превышает 35%. Плюс распределением мощности заведует искусственный интеллект, который экономит еще до 15% топлива. Официально Galaxy A7 до наших автосалонов еще не добрался, но его везут по параллельному импорту под заказ. Эра, когда китайские машины брали только ценой и большими экранами, прошла.

0: Вам желаю приятного отдыха после работы. Спасибо, что время проводите с нами. А далее для вас композиция «Dive into me». Но прежде еще нам Анна Романова расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, день удачных разговоров и приятных встреч. Можно рассчитывать на решение многих насущных вопросов просто во время общения. Тельцы, избегайте важных заявлений и принятия окончательных решений. Вы можете вскоре изменить свое мнение. Близнецы, общение с начальством значительно упростится. Вам станет легче обсуждать острые и деликатные вопросы. Раки, в целом день гармоничный, но идеального баланса не ждите. Возможны неприятные моменты в обсуждении дальнейших планов. Львы, заданные границы и тон общения позволят избежать ненужных осложнений с партнерами и начальством. Соблюдайте правила диалога. Девы, уступки стоит совершать только в разумных пределах. Вам могут сесть на шею. Весы, не переступайте черту в спорах и требованиях. Хорошие отношения дорого стоят. Скорпионы, вам будет выгоднее быть дипломатом, чем захватчиком. Уважайте интересы близких, коллег и деловых партнеров. Стрельцы, день восстановления утраченной гармонии. Вы получите максимальную дозу подходящего личного вам эстетического удовольствия. Козероги, придется вернуться к разговору, который вы не смогли или не захотели закончить раньше. Это день закрытия болезненных тем. Водолеи, хороший день для заключения окончательных договоренностей. Следите за тем, чтобы никто не был обделен. Рыбы, чем больше вы готовы к обмену временем, идеями или энергией, тем быстрее вы получите то, что вам нужно.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью 19-21 градус, а днем 25-27.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Вечер проведем мы с вами вместе на радио «Спутник» под любимую музыку. А в эти выходные на радио «Спутник» вспомним время, когда музыка была по-настоящему громкой. Только мировые хиты 90-х. Два дня в отличном ритме на 105.1 FM 12+.
1: Золотая коллекция «Радио «Спутник».
0: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
2: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 7765707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью 19-21 градус, а днем 25-27.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

0: Разбуди меня.
1: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Меньше слов. Больше музыки. Золотая коллекция «Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
2: Волгоград, Чанган, центр Арконт, открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью 19-21 градус, а днем 25-27.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Вот уже скоро в нашем романтическом вечере зазвучит «Сия». Послушаем «Шанделия». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на пятницу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день удачных разговоров и приятных встреч. Можно рассчитывать на решение многих насущных вопросов просто во время общения. Тельцы, избегайте важных заявлений и принятия окончательных решений. Вы можете вскоре изменить свое мнение. Близнецы, общение с начальством значительно упростится. Вам станет легче обсуждать острые и деликатные вопросы. Раки, в целом день гармоничный, но идеального баланса не ждите. Возможны неприятные моменты в обсуждении дальнейших планов. Львы, заданные границы и тон общения позволят избежать ненужных осложнений с партнерами и начальством. Соблюдайте правила диалога. Девы, уступки стоит совершать только в разумных пределах. Вам могут сесть на шею. Весы, не переступайте черту в спорах и требованиях. Хорошие отношения дорого стоят. Скорпионы, вам будет выгоднее быть дипломатом, чем захватчиком. Уважайте интересы близких, коллег и деловых партнеров. Стрельцы, день восстановления утраченной гармонии. Вы получите максимальную дозу подходящего лично вам эстетического удовольствия. Козероги, придется вернуться к разговору, который вы не смогли или не захотели закончить раньше. Это день закрытия болезненных тем. Водолеи, хороший день для заключения окончательных договоренностей. Следите за тем, чтобы никто не был обделен. Рыбы, чем больше вы готовы к обмену временем, идеями или энергией, тем быстрее вы получите то, что вам нужно.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью 19-21 градус, а днем 25-27.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью 19-21 градус, а днем 25-27.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Волгограда. Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Меньше слов, больше музыки.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.